0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.
4: A cigarette

0: of you.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Десятилетиями пустые обещания. Пенсии катятся вниз. Старики считают копейки, олигархи миллиарды. Легко рассуждать, трудно работать. Довольно. Власть тем, кто болеет за людей. Партия пенсионеров, мы знаем цену жизни и труда. Пора менять старых паразитов. Поддержите нас на этих выборах. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области прокомментировал ситуацию на рынке моторного топлива в регионе. По его словам, она несколько улучшилась, хотя проблематика остается, сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул необходимость обеспечивать работу экстренных служб, скорой помощи, школьных автобусов и общественного транспорта. Также он поручил держать на контроле нужды аграриев для успешного завершения уборочной кампании. Проект подготовки строительства подземной станции метротрама в Челябинске получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба группы компании «Моспроект-3». Одобрен первый этап переустройства городских коммуникаций перед строительством станции «Площадь Революции» линии «Север-Юг». Работы в основном пройдут на стройплощадке около здания городского ОВД на пересечении улиц Елькина и Воровского. Всего обновят порядка 2 километров сетей, водоснабжение, канализация, электричество, связи, газа и тепла. Южный Урал вошел в число первых регионов, перешедших на использование цифрового сервиса «Моя школа». Об этом шла речь на областном совещании с главами муниципалитетов. Сейчас завершается перенос данных об организациях и пользователях, а также продолжается обучение педагогов в работе с новой платформой. Еще одна задача – развитие электронных сервисов на базе национального мессенджера «Макс». Губернатор Алексей Текслер отметил высокую востребованность у жителей чат-ботов МФЦ и Минздрава региона с функционалом записи к врачу. Глава региона поручил продвигать и другие цифровые возможности, в том числе подтверждение льгот через цифровой ID. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

С добрым утром, дорогие друзья! Встречаем этот четверг вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Пусть ваше утро будет спокойным, комфортным и проходит в хорошей компании «Радио 100». Отличного дня, дорогие друзья!

0: тобой.
1: Реклама на Радио 100.
2: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Суп минестроне смело можно рекомендовать как учебник истории Италии. Блюдо для бедняков впитало в себя культуру разных эпох и регионов. Считается, что ингредиентами первого минестроне в 16 веке были бобы, горох, зелень, лук и сало. Затем, когда в Италии появились картофель и помидоры, они сразу вошли в рецептуру супа и, кстати, остаются его важными компонентами по сей день. Еще позднее, во время одного засушливого лета, итальянцы впервые попробовали добавлять в минестроне макаронные изделия за неимением свежих сезонных овощей. По одной из легенд, ключ к успеху приготовления супа заключается в использовании 7 видов овощей, 7 видов мяса и 7 приправ. Естественно, готовить, следуя такому закону, сейчас мало кто решится. Продуктовый набор для блюда в Италии чаще всего включает бобы, сельдерей, морковь, фенхель, картофель, помидоры, чеснок, тыкву, цукини и лук. Минестроне с итальянского означает «большой суп». Готовить его следует исключительно в большой кастрюле, а есть строго на следующий день, чтобы за это время суп успел достаточно настояться.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: 7:58 в Челябинске. Дорогие друзья, завершаем музыкальный час. Следующий традиционно начнем с новостей от Антона Образцова. Ну а я, Соня Дегтярева, хочу пожелать вам приятного, спокойного утра. Пусть все получается, суета обходит вас стороной, ну а день будет добрым и приятным.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс-тайм.
5: How was I to know?

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область присоединится к трехдневному голосованию на выборах депутатов Госдумы. Параллельно в 15 муниципальных образованиях региона состоятся местные выборы. Будут избраны 23 депутата. На областном совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить прозрачность, легитимность и безопасность голосования. Отдельное внимание глава региона поручил уделить состоянию территории возле избирательных участков и пешеходных путей. На контроле также остаются работы общественных транспорта и уличного освещения. Все это должно обеспечить комфорт и безопасность жителей, приходящих на избирательные участки. В регионе продолжают строить сети связи. В малых населенных пунктах до конца года интернет планирует обеспечить жителям 35 деревень. Об этом сказал глава региона во время областного совещания. А в Челябинске уже работает 5G. Город стал одним из первых 16 в стране, где запустили сети нового поколения. Высокоскоростной интернет доступен примерно на 60% территории города. На Южном Урале выполнен основной объем дорожных работ 2026 года. Ремонты продолжаются в 7 муниципалитетах – Копейске, Миассе, Усть-Катаве, Челябинске, Брединском, Кусинском и Чебаркульском округах, сообщает пресс-служба правительства региона. Алексей Текслер поручил завершить их по графику и своевременно подготовить дорожные организации к зиме. Глава региона также поручил главам муниципалитетов уже сейчас формировать заявки на следующий конкурс Минстроя России по созданию комфортной городской среды. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: I hate the winter, can't stand the cold, I tend.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Риэлто с композицией «Monday Morning» в нашем эфире. Дорогие друзья, в Челябинске 8 часов 16 минут. Сегодня у нас уже не понедельник, а четверг, но тоже замечательное утро. С вами у микрофона его встречаю я, Соня Дегтярева. Желаю вам спокойного, приятного дня. Ну и, конечно же, проводите его в компании музыки высшей пробы. Прямо сейчас услышим кавер на композицию «Killing Me Softly». А впереди нас ждет много других отличных музыкальных историй. Не переключайтесь.
1: Кавервилль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики «And the Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске опубликована ранее неизвестная версия хита «The Beatles» с партией Джорджа Харрисона, и Аманда Сейфрид и Томас Садовски объявили о расставании после 9 лет брака. Поклонники группы Beatles получили возможность послушать прежде не публиковавшуюся версию знаменитого хита «Norwegian Wood». «This Bird Has Flown». Она войдет в расширенное специальное издание 6-го студийного альбома «Rubber Soul» 1965 года, релиз которого запланирован на 2 октября. Речь идет о версии, записанной с участием Джорджа Харрисона, который исполняет партию на ситаре, традиционном индийском струнном инструменте. Премьера этой версии, получившей название «Second Version Take 2», состоялась 14 сентября. Запись была сделана в первый день работы над «Rubber Soul» и включает ситар, которым Харрисон увлекся именно в 1965 году. Помимо еще одной версии «Norwegian Wood», в предстоящее переиздание войдут двойной сингл «Day Tripper» «They Can Walk It Out», а также подборка ранее не издававшихся сессионных записей и домашних демо.
0: Exclusive News.
1: Голливудские звезды Аманда Сейфрид и Томас Садовски расстались после 9 лет брака. Информацию о разрыве отношений актеры театра и кино подтвердили в совместном заявлении, которое опубликовали 15 сентября в издании People. «Мы прожили врозь некоторое время, и это оказалось правильным шагом для нас и нашей семьи», — говорится в тексте заявления. «Мы всегда будем вместе, и это хорошо». Сейфрид и Садовски познакомились в 2015 году, когда вместе играли главные роли в бродвейской постановке «Как мы справляемся». В 2017-м актеры зарегистрировали брак. У пары двое общих детей – 9-летняя дочь Нина и 5-летний сын Томас. Новость о расставании появилась после того, как Аманда Сейфрид в одном из интервью сообщила, что уходит в отпуск до конца текущего года, чтобы проводить больше времени с детьми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Эллиан Эллиос, замечательная композиция «Running» только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, совсем скоро в этом часе вас ждет наш очередной выпуск проекта «Азбука моды» совместного с имидж-клубом «Светлана». В этот раз речь пойдет о зут-сьюте. Что это такое, узнаете совсем скоро в нашем эфире. Так что оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почти 10 утра в Челябинске, дорогие друзья, этот четверг с вами по-прежнему встречаю я, Соня Дегтярева. Пусть этот день будет легким и комфортным, ваше настроение отличным, а музыка, которая играет в вашем радиоприемнике, только высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне, впереди у нас много всего интересного.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте nashdom.rf. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Сезон гриппа и простуд заявил о себе на Южном Урале уже в середине сентября. 345 школьников переведены на дистант. В Красноармейском округе сообщила газета «Маяк». Уроки в онлайн-режиме проходят для учеников школ номер 1 и номер 2 Миасского сельского поселения и поселка Лазурный. В Министерстве образования региона подтвердили введение альтернативных форм обучения в случае роста заболеваемости. В компании «УСТЭК» опровергли аварию на теплосетях в районе Меридиана в Челябинске. Сейчас там проходит внеплановый ремонт на магистральной тепловой сети, однако в «УСТЭК» отметили, что работы не связаны с аварией. Дело в том, что в прошлом году во время испытаний на этом участке прорвало трубу, вода вылилась на дорогу. Специалисты начали обследовать трубопровод и только в 2026-м нашли зону с сильным утонением стенок. Чтобы не допустить повреждений зимой, 40-метровый участок ремонтируют, работы завершатся уже завтра. Челябинский электробус успешно завершил тестовую эксплуатацию в Калининграде. Транспорт выходил на линию в разных погодных условиях. За время тестов электробус «Синара» преодолел более 6200 километров. Он получил высокую оценку водителей и пассажиров. В Калининград Гортрансе подтвердили, что все характеристики соответствуют паспорту и рекомендовали электробус для маршрутов с пробегом до 200 км в сутки. Ранее челябинскую технику тестировали на улицах Санкт-Петербурга и Магнитогорска. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они – молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
5: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама – любит, папа – учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
6: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Джеймс Блант с композицией «Love Under Pressure» только что в нашем эфире, дорогие друзья. Но я, Соня Дегтярева, желаю вам ничего не делать по принуждению и под давлением, только по собственному желанию. Так что мы настраиваемся с вами на волну 100% комфорта. Все заботы и невзгоды остаются где-то за бортом нашего замечательного с вами корабля. А мы продолжаем наше плавание в сегодняшний замечательный четверг. Поэтому, дорогие друзья, запасаемся прекрасным настроением и положительными эмоциями и бороздим просторы сегодняшнего дня. Хорошего четверга, дорогие друзья!
1: Мировой бестселлер на радио 100.

Радио 100. Там, где живет музыка.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске опубликована ранее неизвестная версия хита «The Beatles» с партией Джорджа Харрисона, и Аманда Сейфрид и Томас Садовски объявили о расставании после 9 лет брака. Поклонники группы «Beatles» получили возможность послушать прежде не публиковавшуюся версию знаменитого хита «Norwegian Wood». «This Bird Has Flown». Она войдет в расширенное специальное издание 6-го студийного альбома «Rubber Soul» 1965 года, релиз которого запланирован на 2 октября. Речь идет о версии, записанной с участием Джорджа Харрисона, который исполняет партию на ситаре, традиционном индийском струнном инструменте. Премьера этой версии, получившей название «Second Version Take 2», состоялась 14 сентября. Запись была сделана в первый день работы над «Rubber Soul» и включает ситар, которым Харрисон увлекся именно в 1965 году. Помимо еще одной версии «Norwegian Wood», в предстоящее переиздание войдут двойной сингл «Day Tripper» «They Can Walk It Out», а также подборка ранее не издававшихся сессионных записей и домашних демо.
0: Exclusive News.
1: Голливудские звезды Аманда Сейфрид и Томас Садовски расстались после 9 лет брака. Информацию о разрыве отношений актеры театра и кино подтвердили в совместном заявлении, которое опубликовали 15 сентября в издании People. «Мы прожили врозь некоторое время, и это оказалось правильным шагом для нас и нашей семьи», — говорится в тексте заявления. «Мы всегда будем вместе, и это хорошо». Сейфрид и Садовски познакомились в 2015 году, когда вместе играли главные роли в бродвейской постановке «Как мы справляемся». В 2017-м актеры зарегистрировали брак. У пары двое общих детей – 9-летняя дочь Нина и 5-летний сын Томас. Новость о расставании появилась после того, как Аманда Сейфрид в одном из интервью сообщила, что уходит в отпуск до конца текущего года, чтобы проводить больше времени с детьми.
0: Exclusive News на Радио 100.

Дорогие друзья, продолжаем наш музыкальный четверг. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Хочу пожелать вам легкого дня и прекрасного настроения. Пусть все сегодня складывается в вашу пользу, получается. Ну и, конечно же, проводите этот день в приятной компании «Радио 100».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской певицы Адель «Hello». Привет! Hello.

0: me.
1: Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Привет, это я. Я хотела узнать, не хотел бы ты встретиться спустя все эти годы. To go over everything they say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Чтобы вспомнить наше прошлое. Говорят, что время лечит, но мне оно особо не помогло. Появление Hello стало настоящим событием. Поклонники ждали новую музыку Адель почти 5 лет. В основе песни – разговор с человеком из прошлого. Героиня спустя годы пытается связаться с бывшим возлюбленным, чтобы сказать то, что когда-то осталось невысказанным. Но Адель специально оставляет историю неоднозначной. Это может быть разговор с бывшим партнером, другом или даже человеком, которого уже невозможно вернуть в свою жизнь.

I must have called 1000 times. Привет, с другой стороны, наверное, я звонила 1000 раз. To tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Чтобы сказать, что я сожалею обо всем, что сделала, но когда я звоню, тебя, похоже, никогда не бывает дома. Именно припев превратил «Hello» в мировую сенсацию. Фраза «from the other side» буквально означает «с другой стороны», но в контексте песни звучит гораздо глубже. Героиня находится по другую сторону отношений, времени и пережитой боли. Она пытается достучаться до человека, хотя понимает, что вернуть прошлое уже невозможно.

Hello from the outside. At least I can say that I've tried. Привет с другой стороны. По крайней мере, я могу сказать, что пыталась дать знать. To tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Что я сожалею, что разбила твое сердце, но это не имеет значения, видно, что тебя это больше и не ранит. Hello стала одним из крупнейших музыкальных событий 2015 года. Песня возглавила чарты более чем в 30 странах, а в США стала первой, проданной в цифровом формате тиражом более миллиона копий за одну неделю.

0: на премии Грэмми. Композиция получила 3 награды, включая «Песню года» и «Запись года». Но главный секрет успеха «Hello» в ее универсальности. Эта песня не только о расставании, она о словах, которые мы не успели сказать, о сожалении и о желании спустя годы наконец-то поставить точку в истории, которая все еще живет внутри нас. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Жизель Смит, Better Remember, только что в нашем эфире. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что вы всегда можете зайти на сайт radio100fm.ru и не только прослушать наш радиоэфир там, но и увидеть, какая композиция сейчас играет. Кроме того, вы там можете посмотреть, какая песня играла в эфире ранее, и, конечно же, добавить ее в свой любимый плейлист. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. Отличного вам дня и прекрасного настроения.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, возникшее из-за атаки украинских беспилотников, ликвидировано. Об этом в МАКСе сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В связи с обнаружением обломков БПЛА в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, написал он. Работа подразделения Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. В ночь на 17 сентября силы ПВО сбили 65 беспилотников над Ярославской областью. Повреждения получил нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Уполномоченному по правам человека в России поступило более 500 обращений из-за рубежа о восстановлении прав в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила омбудсмен Яна Лантратова. Только за первые 6 месяцев 2026 года поступило 172 обращения по защите прав российских граждан и соотечественников за рубежом, сказала Лантратова. Она сообщила, что темы обращений самые разные. Справедливое судебное разбирательство, доступ к адвокату и консульской помощи, медпомощь в местах содержания, семейные вопросы, документы, возвращение на родину. Росавиация ведет переговоры с Израилем о снятии ограничений на полеты. Об этом рассказал РИА Новости глава агентства Дмитрий Ядров. Авиакомпания «Аэрофлот» перестала выполнять рейсы в Израиль с весны 2022 года. На этом маршруте сейчас работают Red Wings и Азимут. В кулуарах Международного фестиваля молодежи Ядров рассказал, что ведомство ставит в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль. Переговоры ведутся как с послом, так и с руководителем израильских авиационных властей. Более трети заявлений в учреждении среднего профессионального образования в эту приемную кампанию подано на программы федерального проекта «Профессионалитет». Конкурс на бюджетное место составил почти 5 человек, сообщает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр отметил, что в число самых популярных профессий и специальностей вошли разработка и управление программным обеспечением, сестринское отдело, туризм и гостеприимство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, строительство, эксплуатации зданий и сооружений, сварщик, технология машиностроения. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
6: Почему у одних все, а у других сессия?
7: Сколько времени нормально не мыть посуду?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
9: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Travis Wavin at the Window только что в нашем эфире. Друзья, я хочу напомнить, что сегодня вечером вы можете услышать наш новый проект «Диатоника». В нем разбираем образы гениев искусства вместе с психологом Юрием Энгельстромом и оперной певицей Дарьей Аброськиной. Поговорим о том, как гениальность влияет на произведения и психологию их авторов. Ну и, конечно же, взглянем на классику под неожиданным ракурсом. Слушайте вечерний эфир Радио 100, ну и вообще оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске стало известно, когда выйдет новая экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». И в Южной Корее выпустили мультсериал, который обожают собаки и кошки. Netflix раскрыл дату премьеры новой экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Сериал стартует на стриминговом сервисе 3 декабря и будет состоять из 6 эпизодов. За постановку проекта отвечает Эрис Лин, работавший над сериалами «Шерлок» и «Доктор Кто». Главные роли в новой версии истории получили Эмма Коэн, Джек Лауден, Оливия Колман. Также в сериале появятся Луи Патридж, Руфус Юэлл и Фиона Шоу. «Гордость и предубеждение» остается одним из самых экранизируемых произведений Джейн Остин. Одной из наиболее известных версий считается фильм 2005 года с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдианом. Новая адаптация Netflix станет еще одной интерпретацией истории Элизабет и Дарси для современной аудитории.
0: Exclusive News.
1: Хозяева домашних животных обнаружили любимый мультсериал своих питомцев. Пользователи стали массово делиться в социальных сетях роликами, в которых их коты и собаки увлеченно смотрят сериал «Тюленек». «Тюленьки» – южнокорейский анимационный сериал без диалогов о группе тюленей. Его запустила 1 декабря 2022 года The Pink Funk Company. Среди других известных работ компании – вирусный музыкальный клип на песню «Baby Shark», набравший более 17 миллиардов просмотров на YouTube. Каждая серия «Тюленек» длится примерно 90 секунд. Спустя почти 4 года после выхода сериала владельцы домашних животных начали замечать, что их коты и собаки увлеченно наблюдают за происходящим на экране телевизора, если включить им тюленек. Хозяева стали проверять, как влияет сериал на их питомцев, и шутить, что он был создан специально для них.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Габен City Song только что в нашем эфире, дорогие друзья. Ну а сейчас мы с вами отправимся в путешествие по осенним улочкам с нашей сезонной рубрикой «Осенний джаз». «Isn't it a lovely day» прозвучит прямо сейчас. И действительно, сегодня замечательный, прекрасный день. Если мы с вами так решили, то именно так и будет. Тем более, погода нас сегодня радует. Выглянуло солнышко, и хочется выходить на улицу, гулять, шуршать осенними листочками. Ну и вообще наслаждаться пока еще довольно теплой погодой. Дорогие друзья, хорошего вам дня, и оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе!

0: знал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы 2026.
3: Радио 100.

Дорогие друзья, в Челябинске практически полдень. Если у вас есть возможность выйти на улицу, прогуляться, подышать свежим воздухом, обязательно это сделайте. Ну а если нет, то не переживайте и, конечно же, настройте свой приемник на волну 100% комфорта. Мы всегда рады поднять вам настроение и зарядить вас положительными эмоциями. В любом случае, настраиваемся на прекрасное продолжение дня. Впереди у нас еще много времени, чтобы все успеть. Давайте делать все свои дела с удовольствием и в компании «Радио 100». Хорошего дня, дорогие друзья!

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры по программе «Большой ремонт 74». Регион создает современную и надежную систему, которая обеспечивает комфорт жителей и дает территориям стимул для развития, отметил в своем канале в МАКС губернатор Алексей Текслер. Прямо сейчас реализуются крупные стройки. Для Коркина прокладывают магистральный водовод, в Магнитогорске реконструируют очистные сооружения. Параллельно специалисты активно работают в селах. Самые масштабные проекты – водопроводы «Октябрь», в селе Шабурово и поселке Дегтярка. Также почти готовы газопроводы в Кунашакском, Сосновском и Карталинском округах. Педагог из Варны получил награды на конкурсе «Учитель года России». Заключительный этап прошел в Белгороде, а за звание лауреатов боролись 89 финалистов со всей страны, сообщает пресс-служба Миноборнауки региона. Антона Маслюка, учителя физики и математики школы номер 1 села Варны, отметили спецпризами. Награду вручил Общероссийский профсоюз образования. Также педагога отметила одна из крупнейших онлайн-школ страны – «Фоксфорд». В Челябинске с размахом завершились соревнования по тэквондо в рамках спартакиады народов России. За два дня соревнования во Дворце спорта «Юность» посетили около 7 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд посещаемости среди всех событий спартакиады. Сильнейшие тэквондисты страны разыграли 8 комплектов наград. Южноуральцы завоевали 3 медали. Серебро у Екатерины Шороховой, бронзовыми призерами стали Анастасия Филимонова и Всеволод Каминский. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: 12 часов 23 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас мы услышим легендарную композицию Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel». Эта песня не только стала знаковой в карьере Элвиса, но также «Heartbreak Hotel» считается одной из поворотных композиций. Именно благодаря ей рок-н-ролл вышел из нишевой сцены в мейнстрим. Многие музыканты уже позже признавались, что песня вдохновила их. Джон Леннон говорил, что после прослушивания окончательно влюбился в рок, Джордж Харрисон называл ее первым рок-н-роллом в своей жизни, а Кит Ричардс утверждал, что именно «Heartbreak Hotel» подсказала ему, чем заниматься в музыке. Кроме того, песня вошла в список 500 лучших песен по версии Rolling Stone и в зал славы Грэмми. Давайте послушаем этот легендарный хит вместе.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске опубликована ранее неизвестная версия хита «The Beatles» с партией Джорджа Харрисона, и Аманда Сейфрид и Томас Садовски объявили о расставании после 9 лет брака. Поклонники группы «Beatles» получили возможность послушать прежде не публиковавшуюся версию знаменитого хита «Norwegian Wood». «This Bird Has Flown». Она войдет в расширенное специальное издание 6-го студийного альбома «Rubber Soul» 1965 года, релиз которого запланирован на 2 октября. Речь идет о версии, записанной с участием Джорджа Харрисона, который исполняет партию на ситаре, традиционном индийском струнном инструменте. Премьера этой версии, получившей название «Second Versions Take 2», состоялась 14 сентября. Запись была сделана в первый день работы над «Rubber Soul» и включает ситар, которым Харрисон увлекся именно в 1965 году. Помимо еще одной версии «Norwegian Wood», в предстоящее переиздание войдут двойной сингл «Day Tripper» «They Can Walk It Out», а также подборка ранее не издававшихся сессионных записей и домашних демо.
0: Exclusive News.
1: Голливудские звезды Аманда Сейфрид и Томас Садовски расстались после 9 лет брака. Информацию о разрыве отношений актеры театра и кино подтвердили в совместном заявлении, которое опубликовали 15 сентября в издании People. «Мы прожили врозь некоторое время, и это оказалось правильным шагом для нас и нашей семьи», — говорится в тексте заявления. «Мы всегда будем вместе, и это хорошо». Сейфрид и Садовски познакомились в 2015 году, когда вместе играли главные роли в бродвейской постановке «Как мы справляемся». В 2017-м актеры зарегистрировали брак. У пары двое общих детей – 9-летняя дочь Нина и 5-летний сын Томас. Новость о расставании появилась после того, как Аманда Сейфрид в одном из интервью сообщила, что уходит в отпуск до конца текущего года, чтобы проводить больше времени с детьми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Музыка, понятная без слов, Робинзон Крузо от Art of Noise только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, ну а мы с вами продолжаем наш замечательный четверг. Пусть ваше настроение будет прекрасным, музыка только высшей пробы, ну а день складывается лучшим для вас образом. Дорогие друзья, оставайтесь в приятной компании Радио 100, нам есть что вам рассказать. До скорой встречи в эфире, не переключайтесь.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. Время с вами пролетело совершенно незаметно. Я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень приятно проводить утро в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. В следующем часе встречайте у микрофона Ольгу Дееву. Впереди вас ждет много замечательных, ярких музыкальных историй. Я желаю вам провести этот день с комфортом, в приятном окружении, ну и, конечно, с музыкой высшей пробы. До завтра, дорогие друзья.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины, а также по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Об этом заявили в Минобороны России. Согласно сводке ведомства, также БПЛА «Герань» поразили 4 судна в порту «Черноморск». ФСБ сообщило о задержании в московском регионе жителя Севастополя по подозрению в госизмене. По данным ведомства, он по заданию украинских спецслужб занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. Суд отправил севастопольца под стражу. Расследование продолжается. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция курортного города Паттайя в Таиланде задержала двоих подростков 14 и 17 лет за ограбление иностранных туристов. Подозреваемые признали, что совершали преступление, используя пневматический пистолет и нож. Только за одну ночь с 14 на 15 сентября они ограбили российского туриста под дулом пистолета. И напали на гражданина Турции, которому ударили рукояткой оружия по лицу, чтобы отобрать мобильный телефон, сообщили полицейские. Подростков передали в следственную часть. Депутат Госдумы Марина Ким предложила снижать налоги для женщин, которые занимаются бизнесом и воспитывают ребенка до 7 лет. По ее словам, такой законопроект уже внесен, в нем предлагается дать регионам право уменьшать ставку. Например, с 6-7% до 1-2% по упрощенной системе. По словам депутата, мера должна поддержать женщин в бизнесе и помочь им планировать материнство. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь! Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sting, She Walks This Earth на радио 100. Друзья, у микрофона я, Оля Деева. Всех приветствую. Рада, что вы вновь настроились на волну 100. Надеюсь, что вместе проведем весь этот четверг, как всегда, слушая качественную музыку. Если вам нравится наша радиостанция, то всегда призываю, сами слушайте и друзьям рассказывайте. Пусть нас становится все больше и больше вот таких вот меломанов. В мировом бестселлере в этом часе Луи Армстронг прозвучит. They have all the time in the world. А в кавер-вилле сейчас Карен Суза, Wicked Game.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Минотавр Андрея Звягинцева выдвинут на Оскар от Франции. Креативным директором Эмпорио Армани впервые стал дизайнер не из семьи Армани. Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар» от Франции. Об этом написал Variety. Французский «Оскаровский комитет» сделал выбор в пользу работы Звягинцева после обсуждения кандидатов с участием продюсеров, международных агентов по продажам и американских дистрибьюторов. Среди других претендентов на соискание награды рассматривались ленты «Де Голль», «Антонена Бодри», «Неизвестный» Артюра Арари, «Градива» Марины Атлан, а также анимационный проект «Железный мальчик» Луи Клиши. В прошлом году Франция выдвинула на «Оскар» картину иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Она попала в шорт-лист номинантов, но уступила статуэтку норвежскому фильму «Сентиментальная ценность» Иоакима Триера. Креативным директором модного дома Emporio Armani стал Дарио Витали. Он первый дизайнер во главе бренда не из семейства Armani, сообщил Vogue. Витали также будет исполнять обязанности креативного директора Giorgio Armani Accessories. Он приступит к работе немедленно. Armani обладает богатым наследием и самобытным дизайнерским языком, традицией, насчитывающей десятилетия и сформировавшей историю моды. «Я подхожу ко всему этому с глубоким чувством ответственности и энтузиазма», – поделился дизайнер. Ранее Витали возглавлял модный дом Versace после ухода с руководящей позиции Донателло Versace. В Emporio Armani Витали занял позицию, которая ранее принадлежала Giorgio Armani.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Крис Коко, Summertime на Radio Stone. Ну что ж, друзья, несмотря на пасмурную погоду и дождь, который обещали нам сегодня синоптики, практически по-летнему тепло в Челябинске, до плюс 20 градусов на этой неделе ожидается, поэтому наслаждайтесь теплой погодой, сентябрь нас ей балует. Ну а я радую вас хорошей музыкой в рубрике «Осенний джаз». Сейчас Джеймс Браун прозвучит «All the way».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Charming for your eyes на волне 100. Почти 2 часа дня в Челябинске. В рубрике Люкстайн сейчас Пэтси Клайн у нас прозвучит. Песня называется Crazy. А сразу после в эфир выйдут актуальные новости региона.
1: Люкстайн на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкстайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области бюллетени уже передают на избирательные участки. До окончания голосования они будут находиться под охраной полиции. Об этом рассказал председатель регионального избиркома Евгений Голицын на заседании общественного штаба по проведению выборов в единый день голосования. Губернатор Алексей Текслер напомнил, что в бюллетени будет 10 партий. В каждом из 5 одномандатных округов Челябинской области представлены кандидаты от 7 партий. Голосование, напомню, продлится с 18 по 20 сентября. В Еманжелинском округе открыли аллею славы и памятник участникам специальной военной операции. Церемония прошла в парке у Вечного огня. Мемориал призван увековечить вклад земляков в защиту интересов государства и стать местом сохранения исторической памяти для будущих поколений. Инициатива по созданию памятного комплекса была выдвинута ветеранами СВО и депутатами собрания округа. Реализация проекта стала возможной благодаря программе «Инициативное бюджетирование» при поддержке губернатора Алексея Текслера, а также в результате активного участия жителей округа. В Челябинске на аренду однокомнатной квартиры уходит 30% от средней зарплаты. За год съем жилья стал доступнее. Доля расходов снизилась на 3%. На двушку уходит 40% зарплаты, на 4% меньше, чем год назад. Это следует из данных платформы ЦИАН. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в сентябре 25 800 рублей, двухкомнатной 34 400 рублей. Аналитики отмечают, что впервые с 2020 года ставки аренды не выросли за год. Причины – большой объем предложения, замедление экономики и высокий базовый уровень ставок. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью 7 градусов, тепла завтра днем плюс 18. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Lord Stoned at the Nail Salon на радио Стоун. Челябинске 14 часов и 16 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Напоминаю, что 17 сентября сегодня на календаре. И день рождения празднует исполнительница, которую мы всегда рады слышать на нашей волне. Это Анастейша. Ей сегодня исполняется 58 лет. Кстати говоря, есть у нее необычный альбом. Называется он «It's a Man's World». В нем Анастейша исполняет каверы на песни из мужского рок-репертуара. Если эту информацию вы слышите впервые, то, мне кажется, очень любопытно послушать. Получается у нее это все хорошо, потому что с таким сильным голосом исполнение всегда звучит великолепно. Ну и кроме того, у нее много драматических песен, а это тоже, несомненно, большой плюс. Теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере «Том Джонс» будет звучать «She's a Lady», а в рубрике «Кавервилл» «Леди Кей» прямо сейчас «I'll Survive».
1: «Кавервилл», «Кавервилл» на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП «Копырина».
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Никита Михалков приступил к работе над новым фильмом. Ватикан впервые представит фильм на Оскаре. Российский режиссер Никита Михалков приступил к работе над новой картиной, а об этом сообщает ТАСС. Михалков рассказал на сборе труппы театра «Мастерская-12», что в настоящее время пишет сценарий. «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», — поделился кинематографист. Он не стал раскрывать детали будущего проекта. Когда Михалков может приступить к съемкам, неясно. Последняя игровая режиссерская работа Михалкова вышла на экраны в 2014 году. Ей стала драма «Солнечный удар» по мотивам произведения Ивана Бунина. Картину выдвигали на Оскар от России, но номинацию она не получила. Ватикан впервые в истории представит фильм для соискания кинематографической премии «Оскар». Об этом сообщила Variety. В борьбе за награду в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» поучаствует лента «Зеленая лава». Ее сняли режиссеры Лиа Бельтрами и Али Аксу. Картина рассказывает о молодом итальянце Джакомо Маттиви, которому поставили диагноз «мышечная дистрофия Дюшенна». Фильм длится 39 минут. Его покажут с 18 по 24 сентября в кинотеатре «Люмьер Мюзикл» Холл в Беверли-Хиллз. История Джакомо заслуживает того, чтобы о ней узнал каждый, и поэтому мы рады возможности включить фильм «Зеленая лава» в список номинантов на премию «Оскар», заявил глава Ватиканской дискотерии по связям с общественностью Паоло Руффини.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Сара Коннор звучит на радио 100. Челябинске 14 часов 33 минуты. В этом часе у нас будет рубрика Language Time. Каждый выпуск слушаю и думаю, как же замечательно, что у нас появилась такая идея знакомить вас с композициями на иностранном языке чуть ближе. Этим занимается ведущая Маша Плевщикова. Она каждую неделю выбирает одну песню и рассказывает, о чем она. Ведь часто, не зная языка, мы не понимаем смысл, а Маша помогает нам взглянуть на песни по-новому. И сегодня узнаем, о чем поет Адель и с кем она здоровается в своей композиции «Hello». Обо всем этом в 14:45. Сейчас рубрика «Осенний джаз», а в ней Боб Болдвин и Джои Саммервиль.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Планы, которые становятся реальностью шаг за шагом. Новые школы, детские сады, центры образования, медицина ближе, спорт доступнее, инфраструктура надежнее, парки, дороги, культурные пространства. Все для комфортной жизни. Мы там, где особенно важны участие и забота, поддержка инициатив, помощь семьям, решения, которые касаются тысяч людей. Когда результат можно почувствовать, это реальность. Голосуй за «Единую Россию», партию президента, номер один в бюллетене.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
10: Потому что люди важнее любых ограничений.
9: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

0: Sandwich Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской певицы Адель «Hello». Привет! Hello.

Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Привет, это я. Я хотела узнать, не хотел бы ты встретиться спустя все эти годы. To go over everything they say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Чтобы вспомнить наше прошлое. Говорят, что время лечит, но мне оно особо не помогло. Появление Hello стало настоящим событием. Поклонники ждали новую музыку Адель почти 5 лет. В основе песни – разговор с человеком из прошлого. Героиня спустя годы пытается связаться с бывшим возлюбленным, чтобы сказать то, что когда-то осталось невысказанным. Но Адель специально оставляет историю неоднозначной. Это может быть разговор с бывшим партнером, другом или даже человеком, которого уже невозможно вернуть в свою жизнь.

Hello from the other side, I must have called 1,000 times. Привет с другой стороны, наверное, я звонила 1000 раз. To tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Чтобы сказать, что я сожалею обо всем, что сделала, но когда я звоню, тебя, похоже, никогда не бывает дома. Именно припев превратил «Hello» в мировую сенсацию. Фраза «from the other side» буквально означает «с другой стороны», но в контексте песни звучит гораздо глубже. Героиня находится по другую сторону отношений, времени и пережитой боли. Она пытается достучаться до человека, хотя понимает, что вернуть прошлое уже невозможно.

hello from the outside, at least I can say that I've tried. Привет с другой стороны. По крайней мере, я могу сказать, что пыталась дать знать. To tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Что я сожалею, что разбила твое сердце, но это не имеет значения, видно, что тебя это больше и не ранит. Hello стала одним из крупнейших музыкальных событий 2015 года. Песня возглавила чарты более чем в 30 странах, а в США стала первой, проданной в цифровом формате тиражом более миллиона копий за одну неделю.

0: Сьюзан Вега на волне 100. Почти 3 часа в южноуральской столице. В завершении этого музыкального часа уже по традиции рубрика «Люк» ставим, в которой Лизу Оно услышим, а сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о том, что сегодня важного происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. ЦИК России объявил о начале работы информационного центра, который будет освещать ход голосования на предстоящих выборах. 18-19 сентября в нем будут проводить международную конференцию с участием электоральных экспертов из 12 стран. Центр будет работать до 21 сентября включительно. Глава Центра избиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к выборам, сообщила, что численность избирателей в России превышает 111 миллионов, за границей 1 миллион 800 тысяч человек. Росавиация ведет переговоры с Израилем о снятии ограничений на полеты. Об этом рассказал РИА Новости глава агентства Дмитрий Ядров. Авиакомпания «Аэрофлот» перестала выполнять рейсы в Израиль с весны 2022 года. На этом маршруте сейчас работают Red Wings и Азимут. В кулуарах Международного фестиваля молодежи Ядров рассказал, что ведомство ставит в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль. Переговоры ведутся как с послом, так и с руководителем израильских авиационных властей. Более трети заявлений в учреждении среднего профессионального образования в эту приемную кампанию подано на программы федерального проекта «Профессионалитет». Конкурс на бюджетное место составил почти 5 человек, сообщает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр отметил, что в число самых популярных профессий и специальностей вошли разработка и управление программным обеспечением, сестринское дело, туризм и гостеприимство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, строительство, эксплуатации зданий и сооружений, сварщик, технология машиностроения. После продолжительной болезни умер немецко-американский художник Питер Макс, амбассадор психоделического поп-арта. Ему было 88 лет. Макс начал карьеру в области графического дизайна в 1960-х. Он был официальным художником Олимпийских игр 2002 и 2006 годов. Художник создавал портреты Тейлор Свифт, Пола Маккартни и президентов США. Одним из крупнейших проектов стала серия картин с изображением статуи Свободы, написанных в Белом доме по приглашению первой леди Нэнси Рейган в 1981 году. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Keen Black Rain на Radio Stone. Что ж, друзья, «Черный дождь» называется композиция. Сразу захотелось заглянуть в прогноз погоды. Сегодня тучи ходят над нашим городом, но пока без осадков, хотя синоптики сегодня обещали нам дождь. Давайте посмотрим, какая погода нас ожидает в ближайшие дни. Сегодня по-прежнему ожидаются осадки днем и вечером, но будет тепло, плюс 20. Такая же теплая погода сохранится на протяжении ближайших дней. В эту пятницу в Челябинске 19, выше 0, ясно. В субботу и воскресенье около 16 градусов со знаком плюс, и также будет светить солнце. Шикарнейшая осень, не менее шикарная музыка звучит в эфире Радио 100. Вернемся к ней. В мировом бестселлере Элвис Пресли у нас прямо сейчас будет «Can't Help Falling in Love».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Минотавр Андрея Звягинцева выдвинут на Оскар от Франции. Креативным директором Emporio Armani впервые стал дизайнер не из семьи Armani. Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар» от Франции. Об этом написал Variety. Французский «Оскаровский комитет» сделал выбор в пользу работы Звягинцева после обсуждения кандидатов с участием продюсеров, международных агентов по продажам и американских дистрибьюторов. Среди других претендентов на соискание награды рассматривались ленты «Де Голль», «Антонена Бадри», «Неизвестный» Артюра Арари, «Градива» Марины Атлан, а также анимационный проект «Железный мальчик» Луи Клиши. В прошлом году Франция выдвинула на «Оскар» картину иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Она попала в шорт-лист номинантов, но уступила статуэтку норвежскому фильму «Сентиментальная ценность» Акима Триера. Креативным директором модного дома Emporio Armani стал Дарио Витали. Он первый дизайнер во главе бренда не из семейства Armani, сообщил Vogue. Витали также будет исполнять обязанности креативного директора Giorgio Armani Accessories. Он приступит к работе немедленно. Armani обладает богатым наследием и самобытным дизайнерским языком, традицией, насчитывающей десятилетия и сформировавшей историю моды. «Я подхожу ко всему этому с глубоким чувством ответственности и энтузиазма», – поделился дизайнер. Ранее Витали возглавлял модный дом Versace после ухода с руководящей позиции Донателло Versace. В Emporio Armani Витали занял позицию, которая ранее принадлежала Giorgio Armani.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе! Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе!
2: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

Что ж, Michael Heal the Pain на волне 100. Челябинске 15:47. Продолжаем наш музыкальный четверг под звуки музыки высшей пробы. Я у людей его надеюсь, что все у вас хорошо. На работе отлично дела обстоят. Все планы реализуются, погода радует, музыка только ваша любимая звучит. Что еще нужно? Вернемся к нашему музыкальному плейлисту. Commodore, скоро у нас будут их композиция Easy. Это чтобы поддержать хорошее настроение сегодня. Ну а прямо сейчас Duffy, Don't Forsake Me.

0: Антонио Карлос Жобим звучит на волне 100. В южноуральской столице почти 16 часов, а в рубрике Lux Time The Fuzz прямо сейчас будет The Mamba Craze. Новый час начнем с новостей. О том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер вручил коллективу Челябинского цинкового завода Орден Почета. Награду, присвоенную по указу президента России Владимира Путина за вклад в развитие металлургии. Это уже третья высокая государственная награда предприятия. Ранее завод был удостоен Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени. Также губернатор вручил государственные и региональные награды лучшим сотрудникам. Урал Сатаров и Александр Вернер Гольд получили звание заслуженный металлург и заслуженный энергетик России. Главный инженер Федор Головко – медаль за заслуги перед Челябинской областью третьей степени. Еще 8 работников отмечены грамотами и благодарностями. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья» посетили 250 тысяч человек. За 3 месяца мероприятия прошли в 44 населенных пунктах области. На площадках работала большая команда региональных и федеральных ведомств и организаций. К проекту подключились Государственная жилищная инспекция, Главное управление юстиции, структуры в сфере туризма, МФЦ, Росреестр, Федеральная налоговая служба, Соцфонд и другие. Специалисты провели более 4500 консультаций и зафиксировали более 2000 обращений жителей. Третий сезон фестиваля стартовал 6 июня в Магнитогорске и завершился 5 сентября в Челябинске. На реке Миас в центре областной столицы продолжается масштабная очистка. Летом там работали самоходные машины «Портум» и «Водогор», которые косили и вывозили водоросли. Сейчас их место занял земснаряд, при помощи которого производится откачка донных отложений. Как напомнили в Минэкологии региона, мероприятие проводится в рамках долгосрочного проекта по реабилитации реки Миас в черте города. Он рассчитан до 2028 года. Работы ведутся на 4 участках. Уже извлечено более 3 миллионов кубометров ила, пояснили в министерстве. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

Ника Саманта, On the Beach. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио Сто. Ну что ж, друзья, да, на пляже было бы хорошо сейчас полежать. Возможно, у кого-то из вас отпуск не за горами. Знаю, что многие любят отдыхать именно осенью, бархатный сезон, поэтому мечты становятся реальностью. Еще успеете и на пляже полежать, и насладиться морским климатом, возможно. Ну а тем, кто сегодня работает, как говорится, трудится в поте лица, я буду дарить много хорошей музыки, чтобы работа проходила легко и с удовольствием. В мировом бестселлере послушаем Мэтта Монро «From Russia with Love», а прямо сейчас «Hooverphonic» «The Wrong Place».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Никита Михалков приступил к работе над новым фильмом. Ватикан впервые представит фильм на Оскаре. Российский режиссер Никита Михалков приступил к работе над новой картиной, а об этом сообщает ТАСС. Михалков рассказал на сборе труппы театра «Мастерская-12», что в настоящее время пишет сценарий. «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», — поделился кинематографист. Он не стал раскрывать детали будущего проекта. Когда Михалков может приступить к съемкам, неясно. Последняя игровая режиссерская работа Михалкова вышла на экраны в 2014 году. Ей стала драма «Солнечный удар» по мотивам произведения Ивана Бунина. Картину выдвигали на Оскар от России, но номинацию она не получила. Ватикан впервые в истории представит фильм для соискания кинематографической премии «Оскар». Об этом сообщила Variety. В борьбе за награду в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» поучаствует лента «Зеленая лава». Ее сняли режиссеры Лиа Бельтрами и Али Аксу. Картина рассказывает о молодом итальянце Джакомо Маттиви, которому поставили диагноз «мышечная дистрофия Дюшенна». Фильм длится 39 минут. Его покажут с 18 по 24 сентября в кинотеатре «Люмьер Мюзикл» Холл в Беверли-Хиллз. История Джакомо заслуживает того, чтобы о ней узнал каждый, и поэтому мы рады возможности включить фильм «Зеленая лава» в список номинантов на премию «Оскар», заявил глава Ватиканской дискотерии по связям с общественностью Паоло Руффини.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Леди Гага, Million Reasons, на волнистом Челябинске, 16:35. Есть у меня новости о другой талантливой исполнительнице, которая вам всем хорошо известна, Мадонна. Впервые за 23 года выступит на MTV и VMA. Она откроет церемонию. В последний раз певица выходила на сцену VMA в 2003 году. Тогда она исполнила «Попурри» вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот. А в этом году она получила 11 номинаций премии, больше, чем любой другой артист в этом году. В их числе категории «Артист года» и «Видео года» за «Confessions to the Film», а также «Песня года» за трек «Bring Your Love», записанные вместе с Сабриной Карпентер. Ну и поводом для возвращения стала новая глава в карьере Мадонны. Она выпустила «Confessions 2», свой 15-й студийный альбом, и продолжение культового «Confessions on a Dance Floor» 2005 года. Добавлю, церемония MTV DMA в этом году пройдет 27 сентября, уже очень скоро, в Лос-Анджелесе, а ведущим будет Snoop Dogg. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту. У нас рубрика «Осенний джаз», а в ней Элла Фицджеральд, «Let's Face the Music and Dance».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Test Life, I lay my love on you на Радио 100. Почти 5 вечера в Южноуральской столице. Далее услышим Лизона с песней «Я желаю тебе любви», «I wish you love», прозвучит она в рубрике «Люкс Тайм». А новый час начнется с новостей, на этот раз мировых.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Суд в Индии 21 сентября рассмотрит вопрос о возвращении на родину экипажа нефтяного танкера «Юнити», в составе которого находится 20 граждан России. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве нашей страны в Калькутте. Арестованный в Индии танкер требует ремонта и не имеет технической возможности продолжить плавание. В диппредставительстве сообщили, что на борту находится 23 человека, 20 россиян, включая капитана, 2 гражданина Египта и 1 гражданин Казахстана. Танкер «Юнити» находится под арестом в Индии с 11 мая. Он стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип. По словам родственников моряков, за время стоянки у экипажа возникли проблемы с запасами еды и воды, связью и техническим состоянием судна. Новый состав вакцин от гриппа, в котором изменены 3 компонента, обладает большей эффективностью, чем старый. А об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава ведомства выступил с открытой лекцией, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все 3 компонента. Компонент гриппа А, H1N1, пандемический, 2009 года, гриппа А, H3N2 и компонент гриппа Б. Правительство актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает Кабмин, досмотр грузовиков на пропуске через госграницу России сократят с 30-35 минут до 10. Достичь этого планируют в том числе за счет цифровизации. Кроме того, в перспективных моделях автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска будут использоваться электронные системы досмотра и анализа рентгеновских изображений. Мировые запасы пресной воды истощаются с угрожающей скоростью. Об этом говорится в докладе, входящем в ООН, Всемирной метеорологической организации. 2025 год – один из самых засушливых за 35 лет. За последние 7 лет число рек с нормальным стоком было минимальным с 1991 года. Крупные ледники 4-й год подряд теряют массу. Почти 2/3 колодцев в мире в 2025 году показали уровень грунтовых вод ниже нормы. Погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 7 градусов, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Супнея «Crazy in Love» на волне 117.19 в Южно-Уральской столице. Ну что, друзья, слежу за самыми интересными музыкальными новостями и рассказываю про них вам. Названа дата премьеры фильма о прощальном концерте Оззи Осборна. Называться фильм будет «Оззи и Black Sabbath. Обратно в начало». И по данным Variety, картина выйдет в мировой прокат уже 28 октября. Создатели фильма надеются, что проект станет для поклонников музыканта полноценным аудиовизуальным приключением. Вдова Оззи Осборна Шерон Осборн рассказала, что когда-то она спросила мужа, что бы могло сделать его по-настоящему счастливым. И он ответил, что единственное, что сделало бы его счастливым, это возможность снова выступить и попрощаться со своими поклонниками. Ну что же, фильм может стать этим своеобразным прощанием. А мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Queen прозвучат, Love of My Life, а прямо сейчас Робби Уильямса услышим Pocket Rocket.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Минотавр Андрея Звягинцева выдвинут на Оскар от Франции. Креативным директором Эмпорио Армани впервые стал дизайнер не из семьи Армани. Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар» от Франции. Об этом написал Variety. Французский «Оскаровский комитет» сделал выбор в пользу работы Звягинцева после обсуждения кандидатов с участием продюсеров, международных агентов по продажам и американских дистрибьюторов. Среди других претендентов на соискание награды рассматривались ленты «Деголь», «Антонена Бадри», «Неизвестный» Артюра Арари, «Градива» Марины Атлан, а также анимационный проект «Железный мальчик» Луи Клиши. В прошлом году Франция выдвинула на «Оскар» картину иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Она попала в шорт-лист номинантов, но уступила статуэтку норвежскому фильму «Сентиментальная ценность» Иоакима Триера. Креативным директором модного дома Emporio Armani стал Дарио Витали. Он первый дизайнер во главе бренда не из семейства Armani, сообщил Vogue. Витали также будет исполнять обязанности креативного директора Giorgio Armani Accessories. Он приступит к работе немедленно. Армани обладает богатым наследием и самобытным дизайнерским языком, традицией, насчитывающей десятилетия и сформировавшей историю моды. «Я подхожу ко всему этому с глубоким чувством ответственности и энтузиазма», – поделился дизайнер. Ранее Витали возглавлял модный дом Versace после ухода с руководящей позиции Донателло Versace. В Emporio Armani Витали занял позицию, которая ранее принадлежала Giorgio Armani.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Его Тоби, ты должен быть, называется композиция. Ну что же, мне кажется, это призыв к тому, чтобы быть самим собой, ну и быть активным в этой жизни. Есть там такой куплет: прислушайся к событиям дня, брось вызов тому, что приготовило будущее, старайся держать голову выше, ведь даже любимые могут доводить тебя до слез, но отпусти все свои страхи. Я знаю, что любовь спасет этот мир. Прекрасная композиция, а мы идем дальше. Скоро Элтон Джон будет звучать в эфире радио 100 «Something about the way you look tonight», а прямо сейчас Кристина Агилера с песней «Twice».

0: Генри Манчини и его оркестр звучат на радиостол. Почти 6 вечера в южноуральской столице. Далее услышим Габриэлу Андерс с песней «I'll be loving you» в рубрике «Lux Time». А новый час начнется с новостей. О том, что сегодня происходит в регионе, расскажет Антон Образцов.
1: «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости Челябинской области, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Алексей Текслер проверил готовность региона к единому дню голосования. Губернатор провел заседание общественного штаба. На Южном Урале зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей. Более 200 тысяч подали заявление на дистанционное электронное голосование. Общественная палата обучила около 5000 наблюдателей. Они будут работать на каждом избирательном участке. Вся картина региона отобразится в Центре общественного наблюдения. Он откроется в пятницу. Также в подготовку к выборам включились более 1500 ветеранов. Они стали агитаторами и наблюдателями, а профсоюзы договорились с работодателями о гибком графике для голосования. Новый светофор появился на дороге Шершни-Западной в областной столице. Как сообщает Миндуртранс региона, в течение 7 дней он будет работать в режиме мигающего желтого сигнала. Схема проезда перекрестка изменится. Главным направлением станет выезд из Вишневой Горки налево, в сторону центра города. С 23 сентября светофор переведут в рабочий режим. С 18 по 29 сентября в Свято-Семеновском кафедральном соборе Челябинска будет находиться ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыню доставят из Тульской епархии. Встреча мощей состоится в пятницу в 9 утра в храме на улице Кыштымской, 32. Блаженная Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых 20 века в нашей стране. К ней обращаются с молитвами о здоровье, семье, рождении детей и помощи в трудных обстоятельствах. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эндрю Дональдс, Simple to Love на волне 100, 18.15 в Южноуральской столице. Друзья, рассказываю, где можно слушать музыку высшей пробы помимо радиоприемника. Заходите на наш сайт radio100fm.ru, либо к нам в группу ВКонтакте заглядывайте, и там музыка звучит онлайн 24 часа в сутки. Кроме того, радиостанция 100 есть в умной колонке. Можете всегда попросить Алису включить вашу любимую музыку. В ближайшие 10 минут рубрика «Мировой бестселлер» прозвучит в эфире. В ней Эверли Бравер's «Crying in the Rain», также Трэвиса послушаем, его песню «Sing». А в Кавервилле сейчас Сьюзен Вонг, «California Dreaming».
1: Кавервилль, Кавервилль на радио 100. Кавервилль, Кавервилль на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП «Копырина».
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Enza Home» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Enza Home». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Blue Cotton Falls на волне 100. Через несколько минут в нашем эфире прозвучит рубрика «Азбука моды». Уверена, что многие из вас каждый выпуск ждут уже и слушают его с большим интересом. Преподаватель школы стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова рассказывает нам историю моды, погружает в разные времена, в разные культурные традиции. Сегодня она расскажет нам про мужской костюм, который называется «Zoot Suit». И это не просто одежда, это символ определенного времени, даже символ протеста, который определял целые субкультуры, вызывал расовые бунты. Обо всем этом в подробностях услышите в 18:45. Хочу также напомнить, что все выпуски этой рубрики вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Мы выкладываем их на стене и в разделе «Подкасты». Но прежде музыка в рубрике «Осенний джаз». Сейчас Джунь Кристи «Something Cool».
1: «Осенний джаз». На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Здравствуйте, у микрофона Марина Суханова. Сегодня наша азбука моды продвинулась уже до буквы «З», поэтому загадаю вам загадку, о какой одежде сегодня пойдет речь. Она появилась как одежда для джаза, затем стала символом расовых протестов в Америке, потом эталоном мафиозного стиля, а в прошлом году стала главным хитом красной дорожки Мэтт-гала. Речь идет про костюм зут. Зут – сьют. Кто не знаком с ним, рекомендую к подробному изучению, ибо слишком необычный и яркий объект сегодня мы будем обсуждать. Представьте себе мужской костюм. Брюки с завышенной талией, со спины иногда практически до лопаток. Сами штанины широкие, свободные, со складками у пояса, а внизу неожиданно узкий манжет. Силуэт практически получается, как у шаровар. Ботинки на толстой подошве. Пиджак мешковатый, с широкими лацканами, удлиненный, практически до колен. Подбитые ватином плечи гипертрофированы. Представили? А теперь мысленно увеличьте ширину плеча и штанины еще в два раза. Положите в карман пиджака часы, а цепочку спустите аж до колен. Вот теперь вы правильно представляете себе зут-сьют. В таком свободном костюме было удобно петь джаз и танцевать чечетку. Поэтому зут-сьют полюбили чернокожие артисты в США в 30-х годах прошлого столетия. Им, конечно, подражали, перенимали эстетику и внедряли в свои гардеробы не только афроамериканцы, но и другие этнические группы – выходцы из Мексики, Италии и Японии. Не секрет, что история США того времени отмечена расизмом и расовой сегрегацией. Это белый человек может ходить в европейском костюме при галстуке – символе статуса, успеха и достатка, а черный – «Одевайся скромно и знай свое место». Естественно, такая дискриминация привела к расовым протестам. А зут-сьют был выбран символом этих протестов. Афро-мексиканская молодежь массово надела эти зут-сьюты, демонстрируя, что они не люди второго сорта, что они те самые состоятельные парни, что смогли выбраться из нищеты и носить дорогие костюмы, совсем как белые. Демонстранты намеренно выходили на улицы с протестами именно в дорогом зут-сьюте. А он действительно был дорогим, ибо на широкий костюм требовалось большое количество ткани, а сам костюм был очень сложным по крою и требовал десятки часов на производство всех технологических операций. Удивительный и парадоксальный факт. Зут-сьют, будучи по факту предметом роскоши, стал воплощением борьбы бедных за свободу и равенство, а чуть позже стал символом беспорядков. Речь идет о Второй мировой войне. В 1941 году США ввели правила разумной экономии. На военную форму требовалось огромное количество ткани, поэтому в тылу пошив объемных женских платьев и мужских костюмов ограничили, практически запретили. Однако спрос на зут-сьюты не упал. Бутлег-портные подпольно продолжали обшивать непатриотичных, а те – носить свои зут-сьюты. Массовые драки, погромы афроамериканцев и мексиканцев со стороны патриотично настроенных военных моряков США случились в 1942 году. Полиция оказалась на стороне военных, которые выходили на улицы и дубинками калашматили зут-сьютеров. Чтобы прекратить беспорядки, власти Лос-Анджелеса моряков заперли в казармах, а костюмы зут-сьют в черте города вообще запретили носить. Видимо, забыли истину, что запретный плод сладок.

0: Метрополитен в 2025 году избрал темой «Историю черного дендизма». Я вам рекомендую полюбопытствовать, как звезды моды и мирового шоу-бизнеса выполнили это задание и как вообще может выглядеть кутюрный зуд-сьют на мужчинах и даже женщинах спустя почти 100 лет после своего появления. Напоминаю, что посмотреть на иллюстрации к сегодняшнему рассказу вы сможете на странице ВК «Радио 100» или на моей странице. Спойлер, там волшебная красота. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
1: Азбука моды на «Радио 100». Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Наталья Андрулия, Welcome to Russian Novel Nesto. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Ульдеева, покидаю эфир и прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения этого четверга. Надеюсь, что сегодня вам все понравилось. И музыка, и компания. Оставайтесь на волне 100 и вспоминайте о нас почаще. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, а в ней Нора Джонс. Feeling the same way.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Полиция Челябинской области перешла на усиленный режим работы перед выборами. Сотрудники Главного управления МВД России по региону прошли инструктаж перед заступлением на службу по охране общественного порядка на избирательных участках. Задача полицейских – не допустить происшествий и сделать все, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Всего на участке выйдут сотни сотрудников Главного управления МВД. В Троицком округе идут дорожные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает областной Миндортранс. На трассе Целинный-Кособродка и участке Троицк-Ключевка идет укладка верхнего слоя дорожного покрытия. Также началась реконструкция участка Дробышева, автодорога Троицк-Октябрьская, протяженностью более 7,5 километров. Там работы продлятся до 2028 года. Кроме того, за счет средств областного дорожного фонда в Троицком округе отремонтируют 4 километра муниципальных дорог. Книжный фестиваль «Рыжий фест» открылся в Челябинском торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Тема мероприятия в этом году – «Литературный код регионов». На Южный Урал приехали гости со всей страны, почти каждый регион представлен издательством. А еще на фестивале пройдет свыше 100 мероприятий. Они рассредоточатся на 5 площадках – люди, книги, идеи, форум и творчество. Фестиваль будет проходить до 19 сентября включительно, книжная ярмарка будет работать на один день дольше. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 7 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы обожаем красивые мифы. Нам нравится верить, что если гений уходит молодым, значит, так было предначертано. Слишком ярко горел и погас на пике славы, не выдержал столкновения с миром. Вот, например, Клуб 27. Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус. Звучит как элитный пантеон. Но правда в том, что в их смерти нет никакой романтики, как бы нам ни хотелось. И никакого мистического рока тоже нет.
0: Здравствуйте! В эфире «Диатоника». Диалог по белым клавишам. Программа о том, как звучит возвращение к себе.
2: И мы ее ведущие, психолог и искусствовед Юрий Гильстром.
0: И музыковед и оперная певица Дарья Аброськина. Мы будем говорить о двух мирах – психология и искусство. И о тех, кто создает. Но не как о творцах, а как о живых людях с их хроматикой, болью, уязвимостью и слабостями.
2: Мне кажется, Дарья, искусствоведы часто ищут в трагедиях великих творцов какой-то высший замысел. Но если посмотреть на историю глазами именно историка, статистика удивит своей монотонностью.
0: Флорентийский художник Мазаччо, 27 лет. Немецкий романтик Георг Бюхнер, 23. Актриса Винченцо Армани, 38. Разные эпохи, разные причины. Итог один. И сегодня мы попытаемся понять. Великое искусство – это результат их психологического надлома или оно рождается вопреки ему?
2: Давай начнем с сотворения мира. 1428 год. Мазаччо, в переводе с итальянского – неряха. Человек, который первым в истории живописи создал иллюзию трехмерного пространства. Его персонажи впервые страдать-то начали по-настоящему. Достаточно вспомнить отчаяние в его картине «Изгнание из рая». И вдруг, на пике своего успеха, приехав в Рим, он внезапно умирает.
0: Естественно, современники тут же придумали красивую драму. Яд, черная зависть коллег. Архитектор Брунеллески тогда сказал: «Величайшая утрата». А потом к фрескам Мазаччо ходили учиться и Леонардо, и Микеланджело, и Рафаэль. Учились у человека, которого никогда не видели живым.
2: Версия об отравлении не подтвердилась. Никакого Сальери с ядом. Скорее всего, это была банальная инфекция. Как и в случае с Георгом Бюхнером, великим немецким писателем и драматургом. Он умер в Цюрихе в 23 года, не от пули, хотя его признали политически неблагонадежным, и он отправился в изгнание, не за его позицию, не от душевных терзаний, а от банального тифа, то есть от грязной воды.
0: Юрий, но посмотри, что он успел. Он оставил Войцека, пьесу, которую не закончил. Сцены без нумерации, несколько вариантов финала. Он впервые сделал главным героем трагедии не короля, а забитого нищего человека с самого дна. Бюхнер жил в 19 веке, а пьесу написал для 20-го.
2: Вот именно, Дарья. Бюхнер погружался в психоз своего персонажа. Он исследовал безумие и социальную деградацию. Но убила его не эмпатия, убила биология. И здесь возникает важный вопрос. Где граница между физической хрупкостью тела и хрупкостью психики?
0: А если говорить о психике, давай вспомним Винченцо Армани. Венеция, 16 век. Женщина на театральной сцене – это уже революция. Ее называли божественной. Знаешь, как она играла? Она бледнела и краснела прямо перед зрителями, и это за 300 лет до того, как Станиславский придумал свою систему. Она проживала жизнь персонажа здесь и сейчас.
2: И с точки зрения психологии, это колоссальная нагрузка. По сути, она добровольно раскачивала свою нервную систему, стирая границы между собой и ролью.
0: А потом она умерла. И по легенде, ушла абсолютно театрально. На руках у возлюбленного прочитав стихотворную реплику: «Прости, прощай навек, я умираю». Ее партнер написал первый в истории Европы некролог актрисе.
2: Мне очень нравится история Винченцо. Ну, говорят, там не обошлось без вмешательства заклятой подруги актрисы Барбары Фламини, конкурентки Армани. Хотя основная версия ее гибели – актрису отравил ее бывший, отвергнутый и ревнивый любовник. В XVI веке внезапная смерть молодой успешной женщины часто связывалась с местью на почве страсти. Но если посмотреть с психологической точки зрения на жизнь актрисы Армани, мы видим человека, который живет на пределе эмоционального напряжения. И тогда мы переносимся в 20 век, к клубу 27, мы видим, что меняется только век. Суть остается.
0: Клуб 27. Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Эми Вайнхаус. Здесь уже нет ни чумы, ни тифа. Зато есть слава, деньги, алкоголь и вещества.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Потребление наркотиков разрушает жизнь.
0: Юрий, ты как психолог скажи, это плата за гениальность?
2: Нет, Дарья, это не плата и не сделка с дьяволом. Это то, что мы называем триадой уязвимости. Представь себе человека с гиперчувствительностью. Биосоциальная модель тревоги, согласно основательнице диалектической поведенческой терапии Марш Линнихан. То, что обычного человека просто расстроит, гения сломает на куски. Это такая физиологическая данность, которая делает их великими творцами, но абсолютно хрупкими людьми.

0: психика. И мы. Мы восхищаемся тем, как Курт Кобейн пел, мы покупали билеты на его концерты. Но мы не видели, что с ним. Или же не хотели видеть. Талант может сгореть быстрее, чем мы успеваем понять, что ему нужна помощь.
1: Что же с этим делать?
0: Хотя бы перестать это романтизировать. Замечать человека, а не только артиста или художника.
1: Юрий, а знаешь, что меня поражает больше всего в этих историях? Мазаччо, Бюхнер, Армани. Они все оставили что-то незаконченное. Недописанные фрески, пьесы, обрывающиеся на полуслове, неспетые песни.
0: А ты знаешь, Дарья, я считаю, что гений – это с психологической точки зрения человек с погранично организованной психикой и биосоциальной моделью тревоги, о которой я уже говорил. Чтобы как-то справиться с сильными эмоциональными переживаниями, он создает песни, картины, роли, пьесы, просто чтобы облегчить свой эмоциональный ожог. А мы все время пытаемся понять, что хотел сказать автор. Не уверен, что сможем когда-нибудь это понять до конца.
1: Диатоника на радио 100 с Юрием Игельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».
4: Je donnerai tous les jardins.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия обеспечивает возможность голосования россиян за рубежом, в том числе в Германии, несмотря на закрытие генконсульства в Бонне. Об этом заявила представитель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что такого широкого круга возможностей для голосования за рубежом, как для российского избирателя, нет ни в одной стране мира. Голосование по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Россияне, которые в дни выборов будут находиться за рубежом, смогут проголосовать на более чем 300 участках в 150 странах. Суд в Индии 21 сентября рассмотрит вопрос о возвращении на родину экипажа нефтяного танкера «Юнити», в составе которого находится 20 граждан России. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве нашей страны в Калькутте. Арестованный в Индии танкер требует ремонта и не имеет технической возможности продолжить плавание. В диппредставительстве сообщили, что на борту находится 23 человека, 20 россиян, включая капитана, 2 гражданина Египта и 1 гражданин Казахстана. Танкер «Юнити» находится под арестом в Индии с 11 мая. Он стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип. По словам родственников моряков, за время стоянки у экипажа возникли проблемы с запасами еды и воды, связью и техническим состоянием судна. Новый состав вакцин от гриппа, в котором изменены 3 компонента, обладает большей эффективностью, чем старый. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава ведомства выступил с открытой лекцией, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все 3 компонента. Компонент гриппа А – H1N1 пандемического 2009 года, гриппа А – H3N2 и компонент гриппа Б. Правительство актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает Кабмин, досмотр грузовиков на пропуске через госграницу России сократят с 35 минут до 10. Достичь этого планируют в том числе за счет цифровизации. Кроме того, в перспективных моделях автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска будут использоваться электронные системы досмотра и анализа рентгеновских изображений. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 7 градусов, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще.
2: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. «Диатоника». Диалог по белым клавишам. «Диатоника». Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Когда работа видна, говорят цифры. Десятки новых ФАПов, школ и детских садов, километры дорог, сотни парков, комфорт, который ощущается каждый день, результаты в делах. Голосуй за «Единую Россию», партию президента, номер один в бюллетене.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
0: Выборы 2026.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Добрый день. В студии Андрей Фролов. В нашем эфире время для размещения совместных агитационных материалов. Это круглые столы политических партий на выборах депутатов Государственной Думы. Выборы пройдут уже в ближайшие дни. Сегодня 17-е, завтра, послезавтра и послепослезавтра, 18-го, 19-го, 20-го мы выбираем депутатов Государственной Думы. И сегодня у нас три гостя. Первым слово предоставляется согласно жеребьевке Денису Алексеевичу Курочкину, партия КПРФ. Здравствуйте, Денис Алексеевич.
2: Добрый день.
0: Выборы депутатов Государственной Думы.
1: Вы впервые в нашей студии. Всем, кто приходит первый раз, я задаю один и тот же вопрос. Как вы пришли в партию КПРФ? Почему вы выбрали именно эту партию?
2: Вступил в партию я в далеком, уже можно сказать, 2013 году. Перед этим я в 2011 году, когда мне было 16 лет, вступил в наше молодежное крыло, Ленинский комсомол. Решение вступить в организацию было, естественно, осознанным. Я, как и многие молодые люди, на тот момент видел несправедливость, чувствовал, что развитие страны идет не в том направлении, в котором должно идти. Когда я только вступал в ряды комсомола, Россия в то время вступала в ВТО. Как раз-таки мы проводили митинги.
1: Параллельные два таких шли, да?
2: Да, да. И сейчас, спустя более 10 лет, прекрасно видно, что именно коммунисты и лидер КПРФ, лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов, были правы, что вступать в ВТО не нужно. И все годы, что я состою в партии, я борюсь за права людей, права молодежи и против этой несправедливости, которая часто нас окружает. Будучи студентом, проводил митинги даже у стен своего вуза.
1: А где учились?
2: В Уральском федеральном университете. Против деградации образования. На него пришли многие из моих преподавателей даже. Проводил пикет в поддержку студентов, которые не заселяли в общежития, так как большинство мест в общежитиях были отданы иностранным студентам, а на наших не хватило мест.
1: Или пришлось, были коммерческие, допустим, ну, да, может да. быть, и так продавали.
2: Пришлось разбить палатку на главной площади перед главным корпусом университета, подсветить эту проблему, и удалось ее решить таким образом. Ну, если бы мы тогда так не поступили, то я не знаю, как бы ребята стали бы снимать квартиру на стипендию в 2 с небольшим тысячи рублей. Самое страшное, что спустя более 10 лет с момента, как я поступил в вуз, средний размер стипендий в вузах вырос, ну, в среднем на 500 рублей. На эти деньги сегодня даже,
1: то
2: ну, на проезд.
1: 3000 стипендий сейчас? Я, ну, прошу прощения, очень давно учился.
2: Я готовился перед тем, как прийти, посмотрел актуальные данные на этот год. Вот недавно, 1 сентября, мы отметили. Средний размер стипендий там, ну, 2500 рублей в месяц. Обычная вот стипендия студента, который учится без троек и больше никаких доплат не получает. Это ненормально в нашей стране, потому как мы считаем, что студенты должны учиться в первую очередь, а сейчас выходит так, что они в первую очередь подрабатывают и немного подучиваются там где-то по ночам. Это все результат вот работы всем известной партии, так называемой партии власти «Единая Россия». Вот и сегодня в нашей студии их представителей в очередной раз нету, хотя, на мой взгляд, если у вас большинство в Государственной Думе, то придите на эфир, на радио, на телевидение, отчитайтесь о том, что было сделано за последнюю пятилетку, хотя бы, расскажите, какие законы принимались, но, к сожалению, этого не происходит. И мы с вами, уважаемые южноуральцы, мы с вами, в свою очередь, видим реальность. Цены растут без остановки, половина жителей Челябинской области живут на 30 тысяч рублей в месяц. Лекарства стали роскошью. За бензином очереди, в которых люди стоят по несколько часов. И я, как и вы, устал от запретов и блокировок, очередей и равнодушия власти. Политика «Единой России», по сути, завела страну в тупик.
1: Я думал, вы сейчас скажете по запретам и блокировке там Телеграм или что-то еще. Но на самом деле речь, конечно, о более серьезных вещах.
2: Нет, ну в том числе и вот эти вот Телеграм, да, Ютуб там замедляют, но это усложняет и общение людей, и получение новых знаний. Ну вот лично я, да, когда там сдавал экзамены после школы, ну благодаря Ютубу там узнал некоторые вещи, просто потому что в школе этого не могли объяснить. Но сейчас это невозможно сделать людям. Хотя там есть обучающие многие вещи, а сейчас их нельзя посмотреть, по сути.
1: Ну, у меня почти личный вопрос. На самом деле, вы человек молодой, недавно поступали в вуз, закончили его, не так давно возглавили, стали секретарем регионального отделения. Но вот, может быть, я не прав, но считается, что электорат Коммунистической партии — люди более взрослые. Вам приходится вести за собой более взрослых людей. Удается их убедить в том, что вот надо голосовать за партию?
2: Ну, конечно, удается. Ну и наш электорат – это не только взрослые люди. Это заблуждение многих, я не знаю, социологов,
1: журналистов.
2: У нас большое количество и молодежи в партию сейчас вступает. Только за последнюю неделю пришло очень много молодых ребят, пишут, приходят лично, говорят, что мы хотим вступить в ваши ряды. Ну, я думаю, это показатель того, что у нас очень молодая партия, очень прогрессивная и выходит с теми идеями, которые действительно затрагивают не только взрослое поколение, но и молодежь. Да? Ну, о стипендиях я уже сказал. Там ЕГЭ, отмена ЕГЭ у нас есть в программе, и ряд других предложений.
1: Давайте по программе поподробнее поговорим. Время есть. Представьте основные тезисы вашей программы, с которыми идете на выборы.
2: Основные тезисы. Хотелось бы в первую очередь напомнить жителям Челябинской области, радиослушателям, как голосовали различные партии по самым таким резонансным законопроектам, которые принимались в Государственной Думе. В частности, о тех антинародных по своей сути законах, которые протащила «Единая Россия» вместе со своими сателлитами. Например, КПРФ в Государственной Думе голосовала против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В программе в нашей есть пункт о том, чтобы пенсионную реформу отменить. Депутаты-коммунисты голосовали против закона о сплошной вырубке леса на Байкале. Это наш Байкал, ну, жемчужина же, по сути, природная.
1: Ну, вроде защитили там комбинат, хотели строить, не стали там что-то делать, да?
2: Вопрос не в комбинате. В принципе, вырубку леса, зачем ее делать? Это разрушает природу Байкала всю, целиком. Только фракция коммунистов борется, как я уже сказал, за цифровые права граждан. Против блокировок социальных сетей и мессенджеров. И мы вносили соответствующие законопроекты о том, чтобы цифровые права граждан не нарушались. Наши депутаты предлагали направить официальный запрос в Минцифры РФ, чтобы узнать, как замедления сказываются на экономике нашей страны. Но, возможно, вы будете удивлены, и, может быть, радиослушатели, но «Единая Россия» и новые люди, которые постоянно так кичатся в своей там предвыборной агитации якобы борьбой за интернет, они саботировали это предложение. Они проголосовали против. Еще одним законом, который сильно бьет по кошелькам простых людей и против которого выступала наша фракция в Государственной Думе, стало повышение НДС с 20 до 22%. Вследствие чего выросли цены на все товары, выросли цены на лекарства, выросли цены на ЖКХ.
1: Зато хорошо тем, кому НДС возвращает.
2: Ну да, но мы же говорим, давайте, о простых людях.
1: Экспортерам сырьевых ресурсов.
2: Ну, понятно, да, им возвращают. И про ЖКХ, да, я сказал, в этом году уже поднимали тарифы ЖКХ в связи с поднятием НДС, но с 1 октября, как раз-таки аккурат после выборов в Госдуму, нас ждет очередное повышение на 15 с лишним процентов. Ну, я думаю, это хороший повод для радиослушателей, для избирателей задуматься о том, вообще, за кого стоит отдать свои голоса и благодаря чьей политике, собственно, это происходит. Для примера приведу Республику Хакасия. Там главой республики является коммунист Валентин Олегович Коновалов. Так вот, рост тарифов в Хакасии в этом году составит 8%, с допустимым отклонением в 2% по ряду муниципалитетов. Это самый низкий рост тарифов ЖКХ в стране среди всех других регионов. И еще один важный момент. В 2023 и в 2024 году тарифы вообще не поднимались, они были заморожены.
1: Это вы про Хакасию
2: говорите? Про Хакасию, да. А у нас в Челябинской области на 15 с лишним процентов сейчас с 1 октября поднимут. Это в два раза больше, чем вот в другом регионе.
1: И также, очень коротко, буквально 25 секунд.
2: Уважаемые жители Челябинской области, призываю вас приходить на избирательные участки и поддержать Коммунистическую партию Российской Федерации именно 20 сентября. Пора развернуть власть лицом к народу. Приходите и голосуйте за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы депутатов Государственной Думы.
1: У нас в студии только что выступал Денис Алексеевич Курочкин, партия КПРФ. Мы продолжаем наш круглый стол, и сейчас я предоставляю слово представителю Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Денису Александровичу Борсуку. Здравствуйте, Денис Александрович.
3: Здравствуйте.
1: Я вас также попрошу рассказать радиослушателям, почему вы выбрали, молодой человек выбрал партию пенсионеров.
3: Дело в том, что я не такой уж прямо молодой, но еще относительно молод. Мне 41 год. Партию пенсионеров выбрал я потому, что, вы знаете, в текущих реалиях эта партия, которая возглавляется моим коллегой, доктором Праздниковым Эриком Нуримановичем, это доктор наук, профессор, врач-онколог, который воспитал десятки учеников кандидатских и докторских, по ним защищено. Нашу региональную ячейку возглавляет также врач Степан Владимирович Фирстов. Ну и я, будучи также человеком медицины, пришел в партию к тем людям, которых я уважаю, которых мнением я считаю достаточно высоко нравственным, и которые, по моему мнению, в общем-то, способны и могут привести нашу страну туда, чего она заслуживает, имея самое большое количество ресурсов, территорий и всех тех возможностей, того наследия, которое у нас есть. Я считаю, что это партия, которая способна сегодня делать те вещи, которые нам необходимы.
1: Ну, то есть вы пришли для поддержки коллег или все-таки это был собственный позыв пойти в политику?
3: Ну, здесь сложно сказать, потому что, конечно, у меня, будучи настоящим все-таки патриотом страны, а не таким патриотом, который сегодня, как сказать, мы лучшие во всем и все, и точка. Вот у нас сегодня такой патриотизм разыгрывается, такой ценится, то есть говорит, что у нас все везде хорошо, никаких проблем нет, мы куда ни коснись, все идеально. Вот. Я все-таки действительно патриот, смотрящий действительно на вещи трезво и объективно. Конечно, я хочу изменений в стране, поэтому это не может не привести в политику.
1: Изменения, вот то, что ваша партия сейчас несет людям, то, о чем вы говорите на встречах с избирателями, ну, программа партии, что, какие изменения вы планируете провести, если попадаете в Государственную Думу? Ну, я, прошу прощения, напомню, что сейчас ваша партия, ну, скажем так, малая партия, да, у вас нет фракции в Госдуме, но в разговоре с вашими коллегами они так настаивают, что пройдут.
3: Ну, действительно, партия, знаете, для любой политической партии политическая борьба, она расценивается только на победу, ну, как бы несерьезно заниматься тем, что не придет вас к какой-то победе. Наша партия предлагает программу нормальной жизни. В принципе, по каждому из пунктов, вот мы сейчас, конечно, за 9 минут не расскажем вам всю программу, можете всегда зайти на сайт партии, посмотреть программу нормальной жизни. Но я бы не хотел отвлекаться, вот коллега сегодня сказал, ведь мы не хотим отвлекаться, у всех программ, у всех партий есть масса хороших предложений, они блокируются. Блокируются той единственной партией, которая сегодня не пришла на опять в очередной раз, которая не приходит на дебаты, которая не отчитывается перед народом так, как должна, с которой мы не можем не спросить, которые прячутся за высокими заборами, и которых сегодня большинство. И вот я бы не хотел уводить от самого главного наших слушателей, что сегодня есть масса отличных инициатив не только со стороны наших партий, но все они блокируются большинством нашей правящей, в общем, Единой России. Поэтому, вот, уважаемые избиратели, программа представлена до всех мелочей на сайте, вы всегда можете ознакомиться. И я вас уверяю, что по каждому пункту вы найдете отзыв в своих сердцах, увидите идеальные предложения, которые должны реализовываться. Но сегодня, как вы уже слышали, они не реализуются по совершенно понятной причине, потому что есть интересы, интересы крупного капитала, интересы определенных людей, которые сегодня наживаются на том, что другие беднеют. И, конечно, нам нужно совместно все это менять. Партия пенсионеров, еще раз скажу, что я вот был на съезде партии в Москве недавно, ну, пообщался с теми людьми, которые идут, и мне кажется, что это люди достаточно высоко нравственные и компетентные в каждой области. Вот, повторюсь, мне, знаете, когда много выступаешь сейчас на дебатах, кажется, что все тебя каждые дебаты слушали и уже знают все, что ты говорил.
1: Но нет, это, на самом деле, все по новой каждый раз.
3: Все по новой каждый раз. И вот у нас в партии был такой, в общем-то, лозунг, что нашей власти нужен врач, но я говорю и повторяю это, что нашей стране нужен консилиум, консилиум людей высокопрофессиональных. Вот партия пенсионеров объединяет таких профессионалов в каждой отрасли.
1: То есть это не только врачи, несмотря на лозунг, да?
3: Да, да, это не только врачи, далеко, то есть представлены все социальные группы, это, ну, естественно, в первую очередь представлена не какой-то группой капиталистов, как сегодня вы, кстати, посмотрите в «Единой России», кто идет, будет все понятно. Вот. Но это действительно люди, ну, в основном бюджетных специальностей, то есть тут нужно понимать, что это партия создана из людей, из народа, поэтому. Еще раз, нашей стране нужен консилиум. Консилиум с привлечением высокограмотных специалистов, их должны не только слушать и слышать, но и их решения должны приниматься большинством адекватных людей в нашей Думе, которые думают именно в первую очередь о людях нашей страны.
1: Но вот вы сказали, что были на съезде партии, наверняка там прозвучали там, не только лозунги, да, вот нашей власти нужны врачи, наверняка уже какие-то такие предложения очень главные прозвучали. Может быть, озвучите нам?
3: Смотрите, ну вот мы сейчас о какой тематике говорим, потому что у нас по каждому из направлений, вот мы говорим, вот ЖКХ тарифы, вот да. Идет рост тарифов ЖКХ, кому принадлежит сегодня ЖКХ? Понятно, в чьих интересах принимаются решения. То есть, естественно, все предложения направлены на то, чтобы найти деньги на решение проблем, где деньги взять, мы тоже все прекрасно знаем, да, ну, тут понятно,
1: то есть они есть.
3: И, конечно, в самой крупной стране мира есть деньги, их нужно перераспределить. Да? То есть, опять-таки, звучат те же предложения, которые каждая партия здесь выдвигает. Ну, тут как бы нету других мест. Есть деньги, идут в одни карманы, должны уходить в общество. Ну, как бы здесь все понятно. Вот вопрос, почему этого не происходит. И у кого большинство сегодня в нашем парламенте? Ну, понятно. Или если мы говорим про медицину, направление, которое мне близко. Вот скажу вам буквально на днях, у меня один из сотрудников нашего известного бюджетного учреждения обратился ко мне, она не могла попасть к гематологу 3 недели.
1: То есть это
3: дают...
1: врач?
3: Нет, она не врач, ей дают талон через 3 недели. Она 2 месяца с острым лейкозом не могла попасть к врачу. В итоге сейчас госпитализировали, диагноз острый лейкоз. Вы понимаете, то есть...
1: Ну, успели помочь.
3: Вот это оптимизация, ну, я не хочу говорить об этом, это сложный диагноз, это как бы трудно лечиться. Вопрос о другом, что вот оптимизация медицины, которую сегодня мы имеем. То есть то, что происходило последние годы во время работы той правящей партии, вот то, к чему мы приходим. И скажу, например, вот тоже для тех избирателей, вот у нас как еще многие, да? То есть вот сегодня вы видите, что, допустим, в том же городе Челябинске что-то подремонтировали улицы, поставили лавочки, да, какие-то фонарики,
1: там, у нас иллюминация. Сквер сделали,
3: вот сквер сделали, да. И понимаете, люди, которые это видят, они это воспринимают как вот мы смотрите, что было раньше, а что сегодня, вот, ну, вот что нам дали. Но они не понимают, что это просто небольшая подачка, это давно было сделано, должно было быть сделано давно и лучше. Понимаете? То есть, и вот люди, которые сегодня живут, многие, они, ну, нормально, вроде нормально, ну, как-то справляемся, да. Ну и что, что там, вот тоже говорю, по пациентке у нас там, вот я с одним знакомым сейчас шел, у него пенсионерки. Против пенсионной реформы наша партия, естественно, выступает, здесь нельзя это не упомянуть, грабительской. Значит, назначили лекарство на 20 тысяч при деменции. Ну, вот она идет и думает, как вот на пенсию, как бы, лекарство, что вот ей теперь сохранять, как бы, да, память или, в общем-то, как-то кушать.
1: Или кошелек.
3: Или кушать, вот. Ну, то есть, это ненормально, понимаете? Когда наши люди выживают и говорят, ну, вроде там получше стало, вот это увод от реальности, от того, как мы реально должны жить, куда мы должны двигаться, какие должны у нас быть темпы роста, конечно, это неправильно. И главная проблема в том, что действительно есть засилье одной единственной партии, которая не уважает своих избирателей, судя по тому, что не ходит на дебаты, прячется за высокими заборами. Мы выступаем против этого и для проведения в действие действительно всех тех инициатив теми людьми, которые способны и думают о нашей стране.
1: Ну, буквально несколько секунд для того, чтобы пригласить избирателей прийти на выборах и проголосовать за вашу партию, пожалуйста.
3: Но, уважаемые избиратели, дорогие южноуральцы, 18, 19, 20, лучше, конечно, эти 20-го ближе.

0: Чтобы заполнить, так сказать...
1: Максимально надежно, да.
0: На ночь избирательные бюллетени. Понятно. Спасибо большое.
2: Выборы депутатов Государственной Думы.
0: Итак, наш круглый стол продолжается. И далее у нас в гостях Василий Георгиевич Швецов, представитель партии «Справедливая Россия». Василий Георгиевич, я уже не буду спрашивать вас, почему вы пришли в эту партию, вы нам очень подробно это рассказали. Давайте по вашей программе поговорим, потому что я знаю, что вы очень хорошо подготовились, и знаю, что вы владеете многими цифрами для того, чтобы подкрепить свою программу. Итак, вот прозвучал несколько раз вопрос, да, вопрос про деньги. Самый главный, наверное, вопрос, где взять деньги, чтобы все, что обещает партия, все, что говорят партии, исполнить. Как вы считаете, а где деньги? В этой вашей программе есть про это что-то интересное?
3: Да, добрый день. Безусловно, вот когда мы видим программы любой партии, то мы, конечно, в каждой программе отражены практически все вопросы, которые интересуют любого гражданина нашей страны. И там отражаются вопросы и здравоохранения, и образования, и уровня заработных плат, и достойных пенсий, и чтобы медицина качественная, в общем-то, была. Да, и, наконец, заработала у нас система жилищно-коммунального хозяйства. Множество вопросов отражаются в программах каждой партии. Но дело в том, что это мало очень декларировать, понимаете? Очень важно, чтобы не просто обозначать эти проблемы, а говорить, где взять средства. И «Справедливая Россия» как раз этим занимается. Она не просто эти проблемы обозначает, но она каждый год, например, фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе вносит альтернативный бюджет, который расписывает по полочкам все направления жизнедеятельности, экономической деятельности нашего государства и вопрос перераспределения наших национальных ресурсов, чтобы люди реально ощутили на себе эти изменения.
0: Вот если все исполнить, бюджет сильно дефицитный получается, альтернативный?
3: Нет, как раз бюджет будет не дефицитный, и я сейчас раскрою как раз эти вопросы, да, почему он не будет дефицитный. То есть мы вносим бюджет, и мало того, мы внесли уже целый пакет законопроектов в Государственную Думу, как раз который и предполагает перераспределение этих национальных ресурсов для того, чтобы решить эти проблемы. То есть мы обозначаем проблему, мы говорим, где взять средства, и мы уже подготовили законопроекты, которые сейчас лежат уже в Государственной Думе, которые необходимо просто принять. Если депутаты «Справедливой России» будут, необходимое количество будет избрано в Государственную Думу, значит, они, соответственно, будут любыми путями лоббировать и продвигать эти законопроекты. Сейчас мы находимся, конечно, в очень непростой ситуации. Мы фактически находимся в состоянии войны. И сегодня для победы необходимо сделать абсолютно все, чтобы помочь нашей армии, нашим воинам, вот это и вооружением, это и обмундированием и так далее. Вот. И в то же время выполнить все социальные программы, которые сегодня необходимы для наших граждан, для наших мирных граждан. Да? А для этого что необходимо сделать? Активнее развивать именно российскую экономику. Прежде всего, те сектора, которые обеспечивают технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны. То есть это, в первую очередь, обрабатывающие отрасли. Мы же понимаем, что, да, ресурсы продавать это хорошо. Это, в общем-то...
0: Ну да, продавали на Запад, закрыли там, продаем на Восток.
3: Совершенно верно. Но дело в том, что именно обрабатывающие отрасли, они определяют уровень вообще экономического развития страны, интеллектуального развития страны, понимаете? Или просто продавать ресурсы, добывать, продавать, да? Или создавать высокотехнологичный продукт. Так вот, это очень важная задача, именно развивать российские отрасли с глубокой переработкой. Вот. И все ли мы для этого сделали сегодня? Есть ли ресурсы сегодня? Да, «Справедливая Россия» говорит, что сегодня есть ресурсы, и очень большие, на самом деле, ресурсы. Мы, как раз я вот сказал, что мы действительно отличаемся от всех остальных, что мы уже как раз показали, где эти ресурсы взять, потому что, в первую очередь, это... Мы говорим, что Россия – это самая богатая страна в мире по запасам природных ресурсов на душу населения. И надо только эти ресурсы правильно перераспределить, понимаете? Чтобы эти богатства, они уходили не в частные руки, были инструментом, реальным инструментом роста нашей экономики.
0: Ну вот более конкретный пример приведите.
3: Это прежде всего деньги, которые находятся в нефтегазовом секторе и во всех сырьевых отраслях. Например, мы сегодня очень много продаем за рубеж, мы знаем, причем продаем по заниженным ценам, к сожалению. Мы знаем, да.
0: Политическая ситуация.
3: Совершенно. И политической ситуации, когда не было политической ситуации, у нас тоже, скажем так, почему Запад сегодня так борется, да? Да потому что мы очень по дешевым ценам продавали наши природные ресурсы. Вот. И посмотрите вот сейчас, например, что у нас происходит. У нас действует так называемый налоговый маневр, да? Все слышали, наверное, НДПИ, так называемый налог есть, налог на добычу полезных ископаемых. То есть все, что добывается внутри страны, оно очень сильно облагается вот этим налогом. А если это облагается большим,

0: налогом, это значит, соответственно, на все энергоресурсы резко возрастают цены.
1: Внутри страны.
0: Внутри страны, да, внутри страны. Соответственно, возрастают цены на металл и на энергоресурсы, на металл, а это все естественным образом способствует повышению цен абсолютно на все остальное. В то же время сегодня, скажем так, экспортные пошлины, они довольно низкие. И более того, сегодня...
1: Кое-где их даже обнуляют.
0: Да, их где-то обнуляют, да. И экспортеры природных ресурсов сегодня, нефть и газ, они пользуются очень серьезными льготами по налогообложению, в общем-то, продавая нефть и газ, как я сказал, уже по заниженным ценам. Например, им возвращается НДС, например, в полном объеме. Ну как так? С чего ради вот возвращать НДС компаниям, которые продают просто ресурсы? Им возвращают так называемый отрицательный акциз, да? Ну, мы не будем повышать цены на заправках, да, значит, ну, вот вы нам 3 триллиона рублей, там, значит, государство дайте, значит, мы тогда в виде отрицательного акциза, да? Интересная вообще ситуация. Вот, поэтому мы предлагаем, как бы, снизить или совсем убрать НДПИ и в то же время увеличить экспортные пошлины. Тогда будет выгоднее именно производить внутри страны. А я сказал уже, что это рабочие места, это увеличение, это, как бы, налогом, это расширение предприятий, это расширение кооперационных связей, и так далее, и так далее. Будет выгоднее значительно производить внутри страны, чем торговать природными ресурсами. Вот, конечно, никто не говорит о том, что нужно прекратить торговать природными ресурсами. У нас есть, скажем, преимущество это, и надо это использовать. Но надо не забывать, что природные ресурсы не должны быть только единственным источником пополнения нашего бюджета. Вы знаете, мне хотелось просто привести простой пример, вот, который тоже... Знаете, у нас вот Валерий Гартман, как председатель комитета в государственном антимонопольном, в Государственной Думе, он тоже часто, в общем-то, приводит, как бы, ситуацию, он борется с этими вопросами. Решает, пытается решать эти вопросы. Например, возьмем разных производителей. Наше производство, например, комбайна или там автомобили, прицепа, который произведен у нас в стране, и тот же комбайн-автомобиль, произведенный в Китае.
1: В том же Китае.
0: В том же Китае,
1: кого, да, еще взять, да, за пример?
0: Ну, совершенно верно, да. Посмотрите, то есть когда-то Китай, ну, в общем-то, ну, будем откровенно говорить, было отсталое довольно государство, да, и сегодня посмотрите, куда оно выбилось. Причем оно ведет очень мощную протекционистскую политику в отношении собственных предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Вот я начал говорить, да, возьмем комбайн, там, автомобиль. Так вот, стоимость одного только металла, автомобиля или комбайна или прицепа, произведенного у нас в стране, составляет столько же, сколько весь автомобиль или весь комбайн, произведенный в Китае. Почему и происходит, еще раз говорю. Потому что Китай ведет мощную протекционистскую политику в отношении своих предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Он снижает им налоги. Чем выше объем переработки, чем выше объем передела внутри страны, тем ниже налоги, понимаете? Тем ниже налог на добавленную стоимость. А если это супервысокотехнологичная продукция, вообще отменяются налоги, и более того... предприятия получают субсидии. Поэтому вот так происходит.
1: Я думаю, наши производители сейчас вас так послушали, думали, ну да. Ну, наверное, в Китае может быть и так. У нас такого никогда не было.
0: Вот поэтому «Справедливая Россия» как раз и предлагает законодательно закрепить преференции, прежде всего именно нашим производителям, чтобы производить в России было выгоднее, чем добывать. Вот, потому что мы видим, к чему, во-первых, могут привести вот эти санкции, да, с которыми мы сегодня столкнулись при отсутствии собственного производства. И вторая отрасль, где есть сверхдоходы, раз уж мы начали об этом говорить, это, конечно же, банковский сектор. Посмотрите, что происходит сейчас. За первое полугодие 2020 года банковский сектор получил чистой прибыли почти 2,5 триллиона рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А по итогам года 26-го предполагается, что не менее 4 триллионов рублей банковский сектор получит.
1: Ну, ключевая ставка такая, что банкам сейчас очень хорошо выгодно зарабатывать.
0: Им очень, да, выгодно зарабатывать. И, понимаете, «Справедливая Россия» предложила сейчас обложить дополнительно 5% налогом прибыли банков. Это даст дополнительно 200 миллиардов рублей.
1: Буквально. Буквально 20 секунд для того, чтобы призвать наших радиослушателей прийти голосовать за вашу партию. Очень интересно рассказали, действительно, это очень важно, но время заканчивается.
0: Дорогие земляки, партия «Справедливая Россия», конечно, не обещает мгновенных чудес, но вы почувствуете очень серьезные изменения. И пенсионер, который получит соответствующие выплаты, которым пересчитают выплаты, и семья молодая, которая получит жилье. Приходите на выборы. Голосуйте за «Справедливую Россию» номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо большое. Напоминаю, выборы 18, 19, 20. Если хотите, приходите 20, как вас приглашают после обеда. Но я предлагаю прийти в любой из этих дней, проголосовать, выбрать ту партию и того депутата, который вам ближе, чьи программы вам больше нравятся, больше, так сказать, по душе. Ну и затем через 4 дня будем жить в новой стране. Спасибо вам большое.
2: Выборы депутатов Государственной Думы.
3: Вы слушаете «Радио 100».

0: just squeeze me.
1: Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
8: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enzo Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Юкс-тайм».

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.